Ладони зарабанить. Совместно я съеду, муж музели, кеду калдара.